0: Реклама. Турли тулоу саналары вах сопракамлардан чарчат ингизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматыда бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада тулайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода, анык вақт.

0: Реклама.
1: Турли толоу санала рэвах сопракамлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 19.